0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 8 октября. Католическая церковь чтит память святой Пелагеи Антиохийской, девы-мученицы. Пострадала во время правления императора Диоклетиана. Увидев Пелагею, император пленился ее красотой, захотел на ней жениться. Пелагея ответила: «У меня жених Христос, за которого я готова умереть». Император Диоклетиан приказал отдать святую деву на мучение. После страшных истязаний Пелагея умерла мученической смертью в 287 году. Когда прекратились гонения на христиан, на месте погребения святой Пелагеи была построена церковь. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Цириака Рейхерта. Он окончил семинарию в Саратове, арестован в 1935 году, сослан в Казахстан. Арестован второй раз в июне 1938 года, расстрелян 8 октября 1938 года. Господь, хранитель мой.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: На общей аудиенции 7 октября Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Церковь не находится над миром или рядом с ним, но словно привита к нему. Христиане разделяют с миром его уязвимость и красоту, подчеркнул папа. Он отметил, что церковь является знаком воплощения Бога и его замысла объединить человечество в одну семью народов и культур. Ее миссия имеет историческое измерение. Она предполагает ответственность за то, как складываются общественные отношения. Церковь помогает людям не забывать о главных вопросах жизни, о происхождении и предназначении человека, смысле любви и страдания. Этому противостоят логика прибыли любой ценой и манипуляция информацией, которые побуждают к образу жизни, основанному на материальном потреблении. Однако наше сердце создано для того, чтобы смотреть ввысь, подчеркнул Святейший Отец. Говоря об участии христиан в общественной жизни, Лев XIV отметил, что церковь участвует в созидании земного града не столько политическими средствами, сколько свидетельством веры и любви, служением справедливости, миру и братству. Поклоняясь Христу, праведнику, умершему за неправедных, верующий не может мириться с угнетением малых и бедных, с порочными структурами, закрепляющими зависимость и несправедливость. Социальная доктрина Церкви направляет христиан, которые сотрудничают со всеми людьми доброй воли ради общего блага. Поэтому самое пламенное желание Церкви — служить на благо всем, свободно развиваться при любом строе, признающем основные права личности и семьи и требования общего блага. Важнейшее условие для исполнения евангельской миссии христианина — единство веры и жизни, и достичь его можно, сотрудничая с благодатью Святого Духа. Отцы собора называют разрыв между исповедуемой верой и повседневной жизнью одним из самых тяжких заблуждений нашего времени. В «Gaudium et Spes», отметил папа, особо упоминается миссия мирян, которые в силу таинства крещения призваны оживлять мир евангельским духом и взглядом. Главными пространствами такого служения, которое вполне можно назвать священническим, являются семья и труд, но оно распространяется на все сферы жизни. «Церковь всегда внимательна к происходящему в обществе», — подчеркнул Лев XIV. «Задача всего народа Божьего, прежде всего пастырей и богословов, распознавать то, что достойно внимания в культуре нашего времени, опираясь на Слово Божье и предание Церкви. Для этого нужен уравновешенный взгляд, свободный от культурных веяний, открытый миру и непреклонный в сохранении полноты Евангелия. Едва ли можно сделать христианство привлекательным, размывая его смысл и смягчая требования». «Идущая через историю церковь, — отметил епископ Рима, — стремится лишь к одному, чтобы пришло Царство Божие и наступило спасение всего рода человеческого. Этого можно достичь прежде всего через личную святость и братскую любовь, иначе слово церкви рискует остаться тщетным и бесплодным». В конце наставления Лев XIV призвал христиан всегда быть послушными деянию Святого Духа, чтобы он помогал жить в святости и любви. Так мир сможет уверовать и обрести надежду. Папа записал видеопослание по случаю 100-го Всемирного дня миссии, который будет отмечаться 18 октября. В этом году День миссии пройдет под девизом «Едины во Христе, едины в миссии». Вспоминая историю этого ежегодного праздника, папа говорит о решении Пия XI, который 100 лет назад его установил. Учреждая этот ежегодный день, Пий XI стремился помочь епархиям и приходам глубже понять величие миссионерского призвания, молиться о евангелизации, поддерживать миссионерские призвания и деятельность папских миссионерских обществ. Девиз этого юбилейного года, по словам папы, приглашает задуматься о том, как укреплять единство Церкви, следуя за Христом, и вместе нести всем людям спасительное Евангелие. Лев XIV подчеркивает, что через крещение каждый христианин становится членом тела Христова и призван по-своему участвовать в спасительном деле Иисуса. Господь призывает нас поступать как одна семья, при содействии Святого Духа, помогая каждому человеку, где бы он ни находился, приобщиться к вере во Христа. Из единства во Христе следует и общая ответственность за миссию. В этой связи Святейший Отец вновь подчеркивает призыв, содержащийся в его послании на 100-й Всемирный день миссии. Будем все стремиться внести свой вклад, каждый согласно своему призванию и полученным дарам, в великую миссию евангелизации, которая всегда является делом любви. Папа подчеркивает, что каждый может участвовать в миссии Церкви через молитву и конкретную поддержку. Благодаря этому Евангелие Божьей любви может достигать всех людей, особенно самых бедных и нуждающихся. Завершая обращение, епископ Рима благодарит всех, кто на протяжении 100 лет поддерживал Всемирный день миссии, и призывает хранить его наследие не только как память о прошлом, но и как призыв к дальнейшему участию в миссии Церкви. 7 октября началась встреча Папы Льва XIV с главами всех епископатов и восточных церквей. В собрании принимают участие также супружеские пары, которых Святейший Отец поблагодарил особым образом. Открывая работы собрания, созванного по случаю десятилетия постсинодального апостольского увещания «Аморис Летиция» о семье, Папа упомянул о долгом и плодотворном соборном миссионерском пути, пройденном Церковью в отношении брака и семьи. «Семья всегда занимала особое место в пастырской заботе преемников Петра», отметил папа, сославшись на Второй Ватиканский собор. Во второй части пастырской конституции «Gaudium et Spes» утверждается, что семья и брак – это привилегированная точка подхода к величайшим культурным, экономическим, общественным и политическим вопросам нашей эпохи, включая дело продвижения мира между народами. Взаимозависимость между этими вопросами сегодня стала еще более очевидной. Внимательный взгляд под водительством Святого Духа на то, что произошло, может нам помочь лучше рассмотреть то, чему Христос научил Церковь за эти годы. Так Папа определил цель встречи с иерархами в Ватикане 10 лет спустя после выхода апостольского вещания «Amoris Laetitia». Сами семьи участвуют в миссии Церкви в повседневной ткани своей жизни посредством любви и верности, заботы и прощения, воспитания детей, усилий по передаче веры, внимания к пожилым и к другим уязвимым людям, множеством способов, какими они служат своим общинам и обществу. Всеми этими делами семьи дают свидетельство Евангелию и содействуют жизни и миссии Церкви. Жизнь современных семей, продолжил Папа, ставит перед нами также вопросы, на которые необходимо отреагировать с мужеством. Во многих контекстах выявлена растущая дистанция между отношением к полу и к интимной жизни и христианским взглядом на брак. Молодые люди продолжают жаждать любви, верности и чувства принадлежности, и все же многие с трудом понимают, что такой взгляд на любовь может осуществиться в их собственной жизни, и не верят, что обязательство на всю жизнь – это условие для достижения их желаний. «Особого внимания, – сказал далее Папа, – заслуживают ситуации уязвимости». Они ставят перед вопросом, насколько мы умеем оставаться рядом друг с другом, когда жизнь больше не соответствует нашим ожиданиям. И умеем ли мы узнавать действия благодати также в ситуациях, отмеченных ограниченностью, ранами и кажущимся крахом? Неоднократно в своей речи Папа Лев упомянул именно о кажущемся крахе, подчеркивая, что все мы знаем о пропасти между благом, к которому стремимся, и благом, которое в состоянии совершать. Все мы нуждаемся в благодати, прощении и возможности начать заново, чтобы следовать воле Божьей. Какую же церковь видят перед собой люди в моменты слабости? Помогают ли наши общины понять, что для них все еще есть место, задания и дары, которые можно предложить? Заметна ли провозглашаемая нами истина в терпении, близости и милосердии нашего пастырского присутствия? Как можно возвестить им полноту евангельского учения о семье? Всем этим вопросам Папа попросил уделить должное внимание, чтобы собрать плоды, которые Amoris Laetitia принесло в поместных общинах на пользу Вселенской Церкви.

0: С 1989 года сестры Милосердия Святого Карла Боромео в Иерусалиме руководят работой детского сада, где вместе учатся и играют дети из мусульманских и христианских семей. Их пример – свидетельство того, что можно быть ремесленниками мира в эпицентре конфликта. Забота о детях и молодежи стала важной частью служения сестер с самого начала их миссии в Иерусалиме. На протяжении почти 40 лет они заботятся о 140 палестинских детях в возрасте от 3 до 6 лет. Большинство из них приезжают из Восточного Иерусалима, из Старого города, и исповедуют ислам. Примерно пятая часть детей – христиане разных конфессий. Образовательная программа для детей, принятая в детском саду, включает в себя элементы знакомства с культурой разных национальностей и религиями. Сестры стараются воспитывать детей в духе уважения не только к своим традициям, но и к традициям соседей. В декабре дети с удовольствием разучивают рождественские песни на арабском, английском и немецком языках, а в период Рамадана мастерят фонарики. Военные действия, разразившиеся на Ближнем Востоке в 23-м году, нанесли удар по этому хрупкому миру, ведь война оставляет след в первую очередь на детях. В этой сложной обстановке сестры непрерывно созидают безопасное пространство, где дети могут учиться, развиваться и просто оставаться детьми. Они окружают их любовью и заботой, организуют творческие занятия и оказывают эмоциональную поддержку, а это помогает вернуть радость, вступить на путь исцеления и вселить надежду на мирное будущее. В возрасте до 5-6 лет у детей закладываются базовые нейронные связи, отвечающие за образ другого. Если ребенок в этом возрасте видит в мусульманине или христианине не врага из телевизора, а соседа по песочнице, с которым они делят игрушки, ненависти гораздо сложнее прокрасться в его сердце. Когда через 2 недели после начала вооруженного конфликта школам и детским садам в Израиле разрешили снова открыть свои двери, рассказывает сестра Габриэла Цинкл, мы тоже сделали это, хотя и со смешанными чувствами, страхом и эйфорией. Страхом, потому что мы не могли предсказать, как наши израильские соседи отреагируют на детей из арабских семей. Эйфории, потому что родители сразу после объявления об открытии отреагировали позитивно, и дети с первого же дня повалили толпами. Для многих наше решение стало важным знаком возвращения к нормальной жизни. Появился кто-то, кто их принимал и не осуждал. Сестры вынуждены были отказаться от прежней арабской охраны, так как не были уверены, что это не будет воспринято еврейскими соседями как провокация. Они сами стали дежурить перед входом в детский сад, в монашеских облачениях и без оружия. Вопреки опасениям, продолжает сестра Габриэла, отклик оказался ошеломляющим. Израильские соседи гордились нами и были растроганы до слез, снова услышав пение и смех детей. В детском саду сестры стараются поддерживать привычный распорядок дня, продолжая межкультурный и межнациональный диалог среди своих подопечных. 7 октября стало ужасным потрясением, говорит сестра Даниэла Габор, настоятельница общины сестер в Иерусалиме. Совершенно внезапно доверие, существовавшее до этого, было разбито вдребезги. Поэтому таким важным нам представлялось создавать оазисы доверия, где можно было бы найти убежище во всеобщем смятении. О том, насколько значимым оазисом мира стал для детей Иерусалима этот детский сад, свидетельствуют слова одного мальчика, сестре Габриэле. «Я так рад снова ходить в детский сад. Знаешь, у нас дома война». Сестры Милосердия живут в Иерусалиме в многонациональной общине. Среди них есть немки, румынки, арабки. Само их пребывание на этой земле становится красноречивым свидетельством. Для нас естественно жить вместе, не придавая значения происхождению, говорит сестра Даниэла. Нас объединяет общая основа — христианские ценности. Разнообразие культур нас обогащает, подавая пример повседневной жизни, наполненной дружбой и уважением, мы надеемся побудить тех, кто с нами общается, понять, что мирное сосуществование возможно везде, где встречаются и живут люди разных национальностей.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 8 октября католическая церковь чтит память святой Пелагеи Антиохийской, девы, мученицы. Пострадала во время правления императора Диоклетиана. Увидев Пелагею, император пленился ее красотой, захотел на ней жениться. Пелагея ответила: «У меня жених Христос, за которого я готова умереть». Император Диоклетиан приказал отдать святую деву на мучение. После страшных истязаний Пелагея умерла мученической смертью в 287 году. Когда прекратились гонения на христиан, на месте погребения святой Пелагеи была построена церковь. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Цирьяка Рейхерта. Он окончил семинарию в Саратове, арестован в 1935 году, сослан в Казахстан, арестован второй раз в июне 1938 года, расстрелян 8 октября 1938 года. Господь, хранитель мой.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: На общей аудиенции 7 октября Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Церковь не находится над миром или рядом с ним, но словно привита к нему. Христиане разделяют с миром его уязвимость и красоту, подчеркнул папа. Он отметил, что церковь является знаком воплощения Бога и его замысла объединить человечество в одну семью народов и культур. Ее миссия имеет историческое измерение. Она предполагает ответственность за то, как складываются общественные отношения. Церковь помогает людям не забывать о главных вопросах жизни, о происхождении и предназначении человека, смысле любви и страдания. Этому противостоят логика прибыли любой ценой и манипуляция информацией, которые побуждают к образу жизни, основанному на материальном потреблении. Однако наше сердце создано для того, чтобы смотреть ввысь, подчеркнул Святейший Отец. Говоря об участии христиан в общественной жизни, Лев XIV отметил, что церковь участвует в созидании земного града не столько политическими средствами, сколько свидетельством веры и любви, служением справедливости, миру и братству. Поклоняясь Христу, праведнику, умершему за неправедных, верующий не может мириться с угнетением малых и бедных, с порочными структурами, закрепляющими зависимость и несправедливость.

справедливость. Социальная доктрина Церкви направляет христиан, которые сотрудничают со всеми людьми доброй воли ради общего блага. Поэтому самое пламенное желание Церкви — служить на благо всем, свободно развиваться при любом строе, признающем основные права личности и семьи и требования общего блага. Важнейшее условие для исполнения евангельской миссии христианина — единство веры и жизни, и достичь его можно, сотрудничая с благодатью Святого Духа. Отцы собора называют разрыв между исповедуемой верой и повседневной жизнью одним из самых тяжких заблуждений нашего времени. В «Gaudium et Spes», отметил папа, особо упоминается миссия мирян, которые в силу таинства крещения призваны оживлять мир евангельским духом и взглядом. Главными пространствами такого служения, которое вполне можно назвать священническим, являются семья и труд, но оно распространяется на все сферы жизни. «Церковь всегда внимательна к происходящему в обществе», — подчеркнул Лев XIV. «Задача всего народа Божьего, прежде всего пастырей и богословов, распознавать то, что достойно внимания в культуре нашего времени, опираясь на Слово Божье и предание Церкви. Для этого нужен уравновешенный взгляд, свободный от культурных веяний, открытый миру и непреклонный в сохранении полноты Евангелия». Едва ли можно сделать христианство привлекательным, размывая его смысл и смягчая требования. «Идущая через историю Церковь, — отметил епископ Рима, — стремится лишь к одному, чтобы пришло Царство Божие и наступило спасение всего рода человеческого. Этого можно достичь прежде всего через личную святость и братскую любовь, иначе слово Церкви рискует остаться тщетным и бесплодным». В конце наставления Лев XIV призвал христиан всегда быть послушными деянию Святого Духа, чтобы он помогал жить в святости и любви. Так мир сможет уверовать и обрести надежду. Папа записал видеопослание по случаю 100-го Всемирного дня миссии, который будет отмечаться 18 октября. В этом году День миссии пройдет под девизом «Едины во Христе, едины в миссии». Вспоминая историю этого ежегодного праздника, папа говорит о решении Пия XI, который 100 лет назад его установил. Учреждая этот ежегодный день, Пий XI стремился помочь епархиям и приходам глубже понять величие миссионерского призвания, молиться о евангелизации, поддерживать миссионерские призвания и деятельность папских миссионерских обществ. Девиз этого юбилейного года, по словам папы, приглашает задуматься о том, как укреплять единство Церкви, следуя за Христом, и вместе нести всем людям спасительное Евангелие. Лев XIV подчеркивает, что через крещение каждый христианин становится членом тела Христова и призван по-своему участвовать в спасительном деле Иисуса. «Господь призывает нас поступать как одна семья, при содействии Святого Духа, помогая каждому человеку, где бы он ни находился, приобщиться к вере во Христа». Из единства во Христе следует и общая ответственность за миссию. В этой связи Святейший Отец вновь подчеркивает призыв, содержащийся в его послании на 100-й Всемирный день миссии. «Будем все стремиться внести свой вклад, каждый согласно своему призванию и полученным дарам, в великую миссию евангелизации, которая всегда является делом любви». Папа подчеркивает, что каждый может участвовать в миссии Церкви через молитву и конкретную поддержку. Благодаря этому Евангелие Божьей любви может достигать всех людей, особенно самых бедных и нуждающихся. Завершая обращение, епископ Рима благодарит всех, кто на протяжении 100 лет поддерживал Всемирный день миссии, и призывает хранить его наследие не только как память о прошлом, но и как призыв к дальнейшему участию в миссии Церкви.
7 октября началась встреча Папы Льва XIV с главами всех епископатов и восточных церквей. В собрании принимают участие также супружеские пары, которых Святейший Отец поблагодарил особым образом. Открывая работы собрания, созванного по случаю десятилетия постсинодального апостольского увещания «Аморис Летиция» о семье, папа упомянул о долгом и плодотворном соборном миссионерском пути, пройденном Церковью в отношении брака и семьи. «Семья всегда занимала особое место в пастырской заботе преемников Петра», отметил папа, сославшись на Второй Ватиканский собор. Во второй части пастырской конституции «Gaudium et Spes» утверждается, что семья и брак – это привилегированная точка подхода к величайшим культурным, экономическим, общественным и политическим вопросам нашей эпохи, включая дело продвижения мира между народами. Взаимозависимость между этими вопросами сегодня стала еще более очевидной. Внимательный взгляд под водительством Святого Духа на то, что произошло, может нам помочь лучше рассмотреть то, чему Христос научил Церковь за эти годы. Так папа определил цель встречи с иерархами в Ватикане 10 лет спустя после выхода апостольского увещания «Аморис Летиция». Сами семьи участвуют в миссии Церкви в повседневной ткани своей жизни посредством любви и верности, заботы и прощения, воспитания детей, усилий по передаче веры, внимания к пожилым и к другим уязвимым людям, множеством способов, какими они служат своим общинам и обществу. Всеми этими делами семьи дают свидетельство Евангелию и содействуют жизни и миссии Церкви. «Жизнь современных семей, — продолжил папа, — ставит перед нами также вопросы, на которые необходимо отреагировать с мужеством. Во многих контекстах выявлена растущая дистанция между отношением к полу и к интимной жизни и христианским взглядом на брак. Молодые люди продолжают жаждать любви, верности и чувства принадлежности, и все же многие с трудом понимают, что такой взгляд на любовь может осуществиться в их собственной жизни, и не верят, что обязательство на всю жизнь – это условие для достижения их желаний. «Особого внимания, — сказал далее папа, — заслуживают ситуации уязвимости. Они ставят перед вопросом, насколько мы умеем оставаться рядом друг с другом, когда жизнь больше не соответствует нашим ожиданиям, и умеем ли мы узнавать действия благодати также в ситуациях, отмеченных ограниченностью, ранами и кажущимся крахом». Неоднократно в своей речи Папа Лев упомянул именно о кажущемся крахе, подчеркивая, что все мы знаем о пропасти между благом, к которому стремимся, и благом, которое в состоянии совершать. Все мы нуждаемся в благодати, прощении и возможности начать заново, чтобы следовать воле Божьей. Какую же церковь видят перед собой люди в моменты слабости? Помогают ли наши общины понять, что для них все еще есть место, задания и дары, которые можно предложить? Заметна ли провозглашаемая нами истина в терпении, близости и милосердии нашего пастырского присутствия? Как можно возвестить им полноту евангельского учения о семье? Всем этим вопросам папа попросил уделить должное внимание, чтобы собрать плоды, которые Аморис Летиция принесло в поместных общинах на пользу Вселенской Церкви.

0: С 1989 года сестры милосердия святого Карла Борромео в Иерусалиме руководят работой детского сада, где вместе учатся и играют дети из мусульманских и христианских семей. Их пример – свидетельство того, что можно быть ремесленниками мира в эпицентре конфликта. Забота о детях и молодежи стала важной частью служения сестер с самого начала их миссии в Иерусалиме. На протяжении почти 40 лет они заботятся о 140 палестинских детях в возрасте от 3 до 6 лет. Большинство из них приезжают из Восточного Иерусалима, из Старого города, и исповедуют ислам. Примерно пятая часть детей – христиане разных конфессий. Образовательная программа для детей, принятая в детском саду, включает в себя элементы знакомства с культурой разных национальностей и религиями. Сестры стараются воспитывать детей в духе уважения не только к своим традициям, но и к традициям соседей. В декабре дети с удовольствием разучивают рождественские песни на арабском, английском и немецком языках, а в период Рамадана мастерят фонарики. Военные действия, разразившиеся на Ближнем Востоке в 23-м году, нанесли удар по этому хрупкому миру, ведь война оставляет след в первую очередь на детях. В этой сложной обстановке сестры непрерывно созидают безопасное пространство, где дети могут учиться, развиваться и просто оставаться детьми. Они окружают их любовью и заботой, организуют творческие занятия и оказывают эмоциональную поддержку, а это помогает вернуть радость, вступить на путь исцеления и вселить надежду на мирное будущее. В возрасте до 5-6 лет у детей закладываются базовые нейронные связи, отвечающие за образ другого. Если ребенок в этом возрасте видит в мусульманине или христианине не врага из телевизора, а соседа по песочнице, с которым они делят игрушки, ненависти гораздо сложнее прокрасться в его сердце. Когда через 2 недели после начала вооруженного конфликта школам и детским садам в Израиле разрешили снова открыть свои двери, рассказывает сестра Габриэла Цинкл, мы тоже сделали это, хотя и со смешанными чувствами, страхом и эйфорией. Страхом, потому что мы не могли предсказать, как наши израильские соседи отреагируют на детей из арабских семей. Эйфории, потому что родители сразу после объявления об открытии отреагировали позитивно, и дети с первого же дня повалили толпами. Для многих наше решение стало важным знаком возвращения к нормальной жизни. Появился кто-то, кто их принимал и не осуждал. Сестры вынуждены были отказаться от прежней арабской охраны, так как не были уверены, что это не будет воспринято еврейскими соседями как провокация. Они сами стали дежурить перед входом в детский сад, в монашеских облачениях и без оружия. Вопреки опасениям, продолжает сестра Габриэла, отклик оказался ошеломляющим. Израильские соседи гордились нами и были растроганы до слез, снова услышав пение и смех детей. В детском саду сестры стараются поддерживать привычный распорядок дня, продолжая межкультурный и межнациональный диалог среди своих подопечных. 7 октября стало ужасным потрясением, говорит сестра Даниэла Габор, настоятельница общины сестер в Иерусалиме. Совершенно внезапно доверие, существовавшее до этого, было разбито вдребезги. Поэтому таким важным нам представлялось создавать оазисы доверия, где можно было бы найти убежище во всеобщем смятении. О том, насколько значимым оазисом мира стал для детей Иерусалима этот детский сад, свидетельствуют слова одного мальчика, сестре Габриэле. «Я так рад снова ходить в детский сад. Знаешь, у нас дома война». Сестры милосердия живут в Иерусалиме в многонациональной общине. Среди них есть немки, румынки, арабки. Само их пребывание на этой земле становится красноречивым свидетельством. Для нас естественно жить вместе, не придавая значения происхождению, говорит сестра Даниэла. Нас объединяет общая основа — христианские ценности. Разнообразие культур нас обогащает, Подавая пример повседневной жизни, наполненной дружбой и уважением, мы надеемся побудить тех, кто с нами общается, понять, что мирное сосуществование возможно везде, где встречаются и живут люди разных национальностей.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 9 октября католическая церковь чтит память святого Дионисия, епископа, и его собратьев-мучеников. В Афинах Дионисий получил классическое образование, после чего отправился в Египет изучать астрономию. В Египте он стал свидетелем солнечного затмения во время распятия Иисуса Христа. Он тогда воскликнул: «Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается». По возвращении в Афины Дионисий был избран членом Ареопага. В то время апостола Павла пригласили в Ареопаг для разъяснения нового учения. На той проповеди присутствовал и Дионисий. После принятия крещения Дионисий 3 года провел возле апостола Павла, после чего был рукоположен в епископа Афинского. В конце 60-х годов I века Дионисий посещает Рим, встречается с апостолами Петром и Павлом. После казни апостолов Дионисий вместе с пресвитером Рустиком и диаконом Элевтерием отправляются с проповедью, продолжая дело апостола Павла. В Лютеции Галлийской Дионисий вместе с собратьями претерпел мученическую смерть. Мощи священномученика Дионисия и его спутников, святых мучеников Рустика и Элевтерия, хранятся в базилике Сен-Дени на Монмартре.

того меньше возможностей для образования. Комментируя послание апостола Павла к Галатам, Святейший Отец подчеркнул, что вера нуждается в разуме, памяти и критическом мышлении. В каждую эпоху находятся лжеучители, которые используют религиозные чувства людей в своих интересах, побуждая радикализировать отдельные стороны учения в ущерб целому – Христу и Его Евангелию. «Дорожите учебой, как служением вере и истине», — обратился папа к собравшимся. «Встреча с Христом приносит радость и воодушевление, но не отменяет необходимости размышлять, искать ответы и углублять понимание веры в свете Слова Божьего и предания Церкви. Все формы такого труда, от богословских исследований до культурного осмысления и практического воплощения христианского учения, выражают одну любовь и служат общей миссии. Папа напомнил, нужно вернуться к сердцу, с которого все начинается. Рутина, амбиции и соперничество способны постепенно лишить человека внутренней энергии, сделать его сварливым и унылым. Поэтому и студентам, и преподавателям, и исследователям важно не терять живой связи со Святым Духом. Говоря об университетской жизни, епископ Рима отметил значение дружбы, укорененности в народе Божьем и внимания к бедным. Он попросил не замыкаться в академической среде, но соединять учебу с жизнью, следуя логике воплощения. Чем дальше мы от реальности, которую принял Сын Божий, тем меньше можно сказать и понять. Полученными возможностями нужно делиться, ведь далеко не все имеют доступ к образованию. Нужно открывать двери, а не закрываться. Рассуждая о технологиях и раздробленности знаний, папа процитировал свою первую энциклику. «Нужна подлинная гигиена внимания, которая предполагает тишину, глубокое изучение, чтение и взвешенное обсуждение. Без этого можно потерять внутреннюю свободу. На этом пути важную роль играет богословие, призванное стать местом встречи разных областей знания». Обращаясь к студентам, приехавшим в Рим со всех континентов, Лев XIV попросил их не ограничиваться соседством в университетских аудиториях, но знакомиться, слушать друг друга, делиться опытом церковной жизни, вместе молиться и создавать узы прочной дружбы. Церковная община Рима призвана служить всей католической церкви, соединяя различные культуры и традиции, в которых Евангелие открывает свои неисчерпаемые сокровища. В конце проповеди папа призвал участников мессы беречь единство в молитве и верить новый учебный год материнскому заступничеству Девы Марии, престола премудрости, и принять Святого Духа, которого наш Небесный Отец никогда не перестает ниспосылать тем, кто просит Его сыновней верой.

В течение нескольких недель, охватывающих период Рождества, римляне и паломники смогут особым образом почтить уникальную реликвию, хранящуюся в папской базилике Санта-Мария-Маджоре. Начиная с 15 октября, частицы священной колыбели временно будут выставлены за пределы ниши перед папским алтарем, где она хранится, и верные смогут созерцать святыню с близкого расстояния. Реликвия покинет свое обычное место для осуществления работ по консервации. История священной колыбели восходит к первым столетиям христианства и переплетается с историей самой базилики. Реликвия состоит из 5 тонких деревянных частиц, вырезанных из сикамора. Традиция идентифицирует их с фрагментами яслей, в которые, согласно евангельскому

повествованию, Мария поместила Иисуса после рождения. Древнейшая традиция связывает прибытие этой святыни в Рим с именем святого Иеронима, который провел долгое время в Вифлееме на рубеже IV и V веков. Почитание яслей глубоко отметило литургическую традицию римской базилики, которая уже в древние времена упоминалась как «Санта Мария от Презепе», то есть «Святая Мария у яслей». В 1802 году Джузеппе Валадье спроектировал роскошный реликварий в форме колыбели, предназначенный для хранения частиц священного древа. Спустя несколько десятилетий по воле Пия IX святыня была помещена в особое монументальное пространство – конфессио. Обустроенная в начале 60-х годов XIX столетия римским архитектором Веспиньяни перед папским алтарем. Веспиньяни использовал для этого разноцветный мрамор, около 70 разновидностей, происходивших от раскопок в Риме и в Остии. Проект выставления священной колыбели связан с необходимостью замены ковчега, в который помещена святыня. Новая структура будет реализована с учетом современных критериев стабильности, надежности и контроля микроклимата. Но вмешательство не будет лишь техническим. Работы включают новый мозаичный фон ниши за священной колыбелью в виде звездного свода, призванный напоминать о рождественских небесах. Таким образом, именно необходимость работ даст беспрецедентную возможность верующим приблизиться к святыне. Она будет выставлена на одном из боковых алтарей правого нефа возле Сикстинской капеллы, что позволит посетителям базилики находиться у священной колыбели в молитвенном единении. По обычаю папской базилики Санта-Мария-Маджоре 24 декабря священная колыбель будет торжественно перенесена к папскому алтарю, где пробудет в течение всего рождественского периода. 6 января, в праздник Богоявления, она, наконец, вернется в свою историческую нишу, где ее будет ожидать новый ковчег и новый мозаичный фон. Восьмого октября Лев XIV принял на частной аудиенции в апостольском дворце Ватикана президента республики Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био, который затем встретился с госсекретарем его святейшества кардиналом Пьетро Паролином и заместителем секретаря по связям с государствами монсеньором Михаэльце Блажем. В ходе дружеской беседы в государственном секретариате были отмечены добрые двусторонние отношения и вклад поместной церкви в общество. Стороны обсудили экологические и продовольственные чрезвычайные ситуации, феномен миграции, различные социальные проблемы, уделив особое внимание молодежи, а также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов. Была подчеркнута важность усилий по укреплению мира и реализации проектов в области образования и развития, сообщается в коммюнике зала печати Ватикана.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Промысел Божий не ограждает нас от искушений. Мы все должны познавать искушения. Слаба и безнадежна жизнь, в которых их нет. Но, позволяя нам подвергнуться искушению, Бог не желает, чтобы мы совершили грех. Когда Бог попускает нам подвергнуться искушениям, это значит, что мы должны их преодолеть и сделаться сильнее. Исключительным примером стойкости в искушениях является сам Господь Иисус Христос. 40 дней поста, одиночества и молитвы. Казалось, что все человеческие силы уже исчерпаны, но и этого оказалось мало. К Иисусу подступает лукавый искуситель, отец лжи. О том, как Спаситель повел себя перед лицом этого испытания, размышляет известный православный библеист, историк религии и миссионер, отец Александр Мень. Христос обычно ничего не рассказывал о себе лично, и лишь немногие исключения мы находим в Евангелии. Вот таким исключением является сказание об искушении в пустыне. Это внутренний мир Христа. Кто мог рассказать об этом? Ведь он был там один. Можно предположить, что это был рассказ самого Христа. На какое-то время ему потребовалось уединение, и, можно сказать, даже по-земному, полное одиночество. И тогда с ним что-то произошло. Что-то таинственное и настолько важное для всего его служения, что он счел необходимым как-то косвенно поведать об этом ученикам. И они передают нам это в виде очень сходных сказаний у Матфея, Марка и Луки. И вот искушение первое. Оно запечатлено на картине Крамского «Христос в пустыне». Крамской признавался, что он хотел представить на этой картине человека на распутье. Но, как это часто бывает у больших мастеров, его произведение вышло за рамки того, что он задумал первоначально. И вот главный вывод. Все это относится и к нам тоже. Христос отказался привлекать к себе людей только материальными благами. Он сказал, «Не хлебом единым будет жить человек». Удивительно, что он, живя среди людей бедных, людей, материальный уровень которых не возвышался над средним, почему-то часто говорил о богатстве. Очевидно, что он имел в виду не какую-то сверхъестественную роскошь, а то, что может быть свойственно человеку на любом уровне его материального благополучия, земное, вещистское сознание, прикованное только к материальному. Заметьте, что движение нищенствующих проповедников возникло в средние века среди бедноты. Не среди богачей появились святой Франциск Ассизский, святой Доминик и другие нищенствующие. И в России нестяжатели, монахи, которые жили в Заволжье, они тоже не были богатыми. Что же они имели в виду? Свободу. Свободу человека от рабства вещам. Это рабство может овладеть человеком в любом состоянии, независимо от того, богат ли он по общим стандартам или беден. И еще одно. В обещании материальных благ содержится элемент пропаганды, элемент игры на человеческих элементарных чувствах. И Христос не хочет, чтобы мы принимали Его истину из прагматических соображений ради чего-то. Человек, прежде всего, духовное существо. И он счастлив, когда у него открываются крылья, невидимые крылья. Привязанность к земному эти крылья подрубает, и тогда человек действительно глубоко несчастен. Второе искушение — это искушение чудом. Заметьте, что Христос не явился ни Пилату, ни Каяфе, никому из своих врагов. Ибо если бы это произошло, они бы раскаялись и признали его посланником неба. Но ведь просто из страха, а не потому, что в их душе произошел переворот, только из страха. Такая вера ничего не стоит. Такая вера является вынужденной, вымученной, рожденной под нажимом обстоятельств. Поэтому, когда сатана сказал Иисусу «бросься вниз перед всеми с крыши храма», ты останешься цел, и все пойдут за тобой?» Господь ответил словами Библии, Ветхого Завета: «Не искушай Господа Бога твоего». Наконец, третье искушение — властью. Но не простой властью, а властью, построенной на жестокости, на угнетении, на унижении человеческой личности, властью, построенной на триумфе зла. Злой дух во мгновение ока показывает Христу весь мир, все царства мира сего, и говорит ему гордо: «Поклонись мне, ибо все это принадлежит мне». Да, в значительной степени он прав. И Христос в дальнейшем называл его «князем мира сего» или «князем века сего». Он властвует, и если бы Христос поклонился ему как человек, как Мессия, как Божий посланник, это бы означало прийти и возвестить истину, насаждая ее огнем и мечом. Но Господь отвергает и это искушение и говорит: «Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи». Таков завет. Склониться перед силой зла, перед насилием, означает изменить своему внутреннему призванию. И, победив до времени искусителя, как говорит евангелист, Христос спускается в долину. Об этом в Евангелии сохраняется рассказ, потому что все мы с вами также находимся перед этими проблемами. Что же такое свобода? Это вовсе не анархия, не хаос. Это возможность максимального раскрытия человеческих даров, которые заложены в нас изначально. Свобода — это ответственность человека перед Творцом. А из веры, которая лишена возможности выбрать, исчезает ответственность. Исчезает практически все.
0: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 9 октября католическая церковь чтит память святого Дионисия, епископа, и его собратьев-мучеников. В Афинах Дионисий получил классическое образование, после чего отправился в Египет изучать астрономию. В Египте он стал свидетелем солнечного затмения во время распятия Иисуса Христа. Он тогда воскликнул: «Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается». По возвращении в Афины Дионисий был избран членом Ареопага. В то время апостола Павла пригласили в Ареопаг для разъяснения нового учения. На той проповеди присутствовал и Дионисий. После принятия крещения Дионисий 3 года провел возле апостола Павла, после чего был рукоположен в епископа Афинского. В конце 60-х годов I века Дионисий посещает Рим, встречается с апостолами Петром и Павлом. После казни апостолов Дионисий вместе с пресвитером Рустиком и диаконом Элевтерием отправляются с проповедью, продолжая дело апостола Павла. В Лютеции Галлийской Дионисий вместе с собратьями претерпел мученическую смерть. Мощи священномученика Дионисия и его спутников, святых мучеников Рустика Элевтерия, хранятся в базилике Сен-Дени на Монмартре.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 8 октября Лев XIV возглавил мессу в базилике Святого Петра по случаю начала нового учебного года в папских университетах. В своей проповеди он призвал студентов, преподавателей и исследователей видеть в учебе служение вере и истине, беречь внутреннюю свободу, не отрываться от реальной жизни и делиться полученными знаниями с теми, у кого меньше возможностей для образования. Комментируя послание апостола Павла к Галатам, Святейший Отец подчеркнул, что вера нуждается в разуме, памяти и критическом мышлении. В каждую эпоху находятся лжеучители, которые используют религиозные чувства людей в своих интересах, побуждая радикализировать отдельные стороны учения в ущерб целому – Христу и Его Евангелию. «Дорожите учебой, как служением вере и истине», — обратился папа к собравшимся. «Встреча с Христом приносит радость и воодушевление, но не отменяет необходимости размышлять, искать ответы и углублять понимание веры в свете Слова Божьего и предания Церкви. Все формы такого труда, от богословских исследований до культурного осмысления и практического воплощения христианского учения, выражают одну любовь и служат общей миссии». Папа напомнил: нужно вернуться к сердцу, с которого все начинается. Рутина, амбиции и соперничество способны постепенно лишить человека внутренней энергии, сделать его сварливым и унылым. Поэтому и студентам, и преподавателям, и исследователям важно не терять живой связи со Святым Духом. Говоря об университетской жизни, епископ Рима отметил значение дружбы, укорененности в народе Божьем и внимания к бедным. Он попросил не замыкаться в академической среде, но соединять учебу с жизнью, следуя логике воплощения. Чем дальше мы от реальности, которую принял Сын Божий, тем меньше можно сказать и понять. Полученными возможностями нужно делиться, ведь далеко не все имеют доступ к образованию. Нужно открывать двери, а не закрываться. Рассуждая о технологиях и раздробленности знаний, папа процитировал свою первую энциклику. Нужна подлинная гигиена внимания, которая предполагает тишину, глубокое изучение, чтение и взвешенное обсуждение. Без этого можно потерять внутреннюю свободу. На этом пути важную роль играет богословие, призванное стать местом встречи разных областей знания. Обращаясь к студентам, приехавшим в Рим со всех континентов, Лев XIV попросил их не ограничиваться соседством в университетских аудиториях, но знакомиться, слушать друг друга, делиться опытом церковной жизни, вместе молиться и создавать узы прочной дружбы. Церковная община Рима призвана служить всей католической церкви, соединяя различные культуры и традиции, в которых Евангелие открывает свои неисчерпаемые сокровища. В конце проповеди папа призвал участников мессы беречь единство в молитве и верить новый учебный год материнскому заступничеству Девы Марии, престола премудрости, и принять Святого Духа, которого наш Небесный Отец никогда не перестает ниспосылать тем, кто просит его с сыновней верой.

В течение нескольких недель, охватывающих период Рождества, римляне и паломники смогут особым образом почтить уникальную реликвию, хранящуюся в папской базилике Санта-Мария-Маджоре. Начиная с 15 октября, частицы священной колыбели временно будут выставлены за пределы ниши перед папским алтарем, где она хранится, и верные смогут созерцать святыню с близкого расстояния. Реликвия покинет свое обычное место для осуществления работ по консервации. История священной колыбели восходит к первым столетиям христианства и переплетается с историей самой базилики. Реликвия состоит из 5 тонких деревянных частиц, вырезанных из сикамора. Традиция идентифицирует их с фрагментами яслей, в которые, согласно евангельскому повествованию, Мария поместила Иисуса после рождения. Древнейшая традиция связывает прибытие этой святыни в Рим с именем святого Иеронима, который провел долгое время в Вифлееме на рубеже IV и V веков. Почитание яслей глубоко отметило литургическую традицию римской базилики, которая уже в древние времена упоминалась как «Санта Мария от Презепе», то есть «Святая Мария у яслей». В 1802 году Джузеппе Валадье спроектировал роскошный реликварий в форме колыбели, предназначенный для хранения частиц священного древа. Спустя несколько десятилетий по воле Пия IX святыня была помещена в особое монументальное пространство – конфессио. Обустроенная в начале 60-х годов XIX столетия римским архитектором Веспиньяни перед папским алтарем. Веспиньяни использовал для этого разноцветный мрамор, около 70 разновидностей, происходивших от раскопок в Риме и в Остии. Проект выставления священной колыбели связан с необходимостью замены ковчега, в который помещена святыня. Новая структура будет реализована с учетом современных критериев стабильности, надежности и контроля микроклимата. Но вмешательство не будет лишь техническим. Работы включают новый мозаичный фон ниши за священной колыбелью в виде звездного свода, призванный напоминать о рождественских небесах. Таким образом, именно необходимость работ даст беспрецедентную возможность верующим приблизиться к святыне. Она будет выставлена на одном из боковых алтарей правого нефа возле Сикстинской капеллы, что позволит посетителям базилики находиться у священной колыбели в молитвенном единении. По обычаю папской базилики Санта-Мария-Маджоре 24 декабря священная колыбель будет торжественно перенесена к папскому алтарю, где пробудет в течение всего рождественского периода. 6 января, в праздник Богоявления, она, наконец, вернется в свою историческую нишу, где ее будет ожидать новый ковчег и новый мозаичный фон. Восьмого октября Лев XIV принял на частной аудиенции в апостольском дворце Ватикана президента республики Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био, который затем встретился с госсекретарем его святейшества кардиналом Пьетро Паролином и заместителем секретаря по связям с государствами монсеньором Михаэльце Блажем. В ходе дружеской беседы в государственном секретариате были отмечены добрые двусторонние отношения и вклад поместной церкви в общество. Стороны обсудили экологические и продовольственные чрезвычайные ситуации, феномен миграции, различные социальные проблемы, уделив особое внимание молодежи, а также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов. Была подчеркнута важность усилий по укреплению мира и реализации проектов в области образования и развития, сообщается в коммюнике зала печати Ватикана.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Промысел Божий не ограждает нас от искушений. Мы все должны познавать искушения. Слаба и безнадежна жизнь, в которых их нет. Но, позволяя нам подвергнуться искушению, Бог не желает, чтобы мы совершили грех. Когда Бог попускает нам подвергнуться искушениям, это значит, что мы должны их преодолеть и сделаться сильнее. Исключительным примером стойкости в искушениях является сам Господь Иисус Христос. 40 дней поста, одиночества и молитвы. Казалось, что все человеческие силы уже исчерпаны, но и этого оказалось мало. К Иисусу подступает лукавый искуситель, отец лжи. О том, как Спаситель повел себя перед лицом этого испытания, размышляет известный православный библеист, историк религии и миссионер, отец Александр Мень. Христос обычно ничего не рассказывал о себе лично, и лишь немногие исключения мы находим в Евангелии. Вот таким исключением является сказание об искушении в пустыне. Это внутренний мир Христа. Кто мог рассказать об этом? Ведь он был там один. Можно предположить, что это был рассказ самого Христа. На какое-то время ему потребовалось уединение, и, можно сказать, даже по-земному, полное одиночество. И тогда с ним что-то произошло. Что-то таинственное и настолько важное для всего его служения, что он счел необходимым как-то косвенно поведать об этом ученикам. И они передают нам это в виде очень сходных сказаний у Матфея, Марка и Луки. И вот искушение первое. Оно запечатлено на картине Крамского «Христос в пустыне». Крамской признавался, что он хотел представить на этой картине человека на распутье. Но, как это часто бывает у больших мастеров, его произведение вышло за рамки того, что он задумал первоначально. И вот главный вывод. Все это относится и к нам тоже. Христос отказался привлекать к себе людей только материальными благами. Он сказал, «Не хлебом единым будет жить человек». Удивительно, что он, живя среди людей бедных, людей, материальный уровень которых не возвышался над средним, почему-то часто говорил о богатстве. Очевидно, что он имел в виду не какую-то сверхъестественную роскошь, а то, что может быть свойственно человеку на любом уровне его материального благополучия, земное, вещистское сознание, прикованное только к материалу.

0: В обещании материальных благ содержится элемент пропаганды, элемент игры на человеческих элементарных чувствах. И Христос не хочет, чтобы мы принимали Его истину из прагматических соображений ради чего-то. Человек, прежде всего, духовное существо. И он счастлив, когда у него открываются крылья, невидимые крылья. Привязанность к земному эти крылья подрубает, и тогда человек действительно глубоко несчастен. Второе искушение — это искушение чудом. Заметьте, что Христос не явился ни Пилату, ни Каяфе, никому из своих врагов. Ибо если бы это произошло, они бы раскаялись и признали Его посланником неба. Но ведь просто из страха, а не потому, что в их душе произошел переворот, только из страха. Такая вера ничего не стоит. Такая вера является вынужденной, вымученной, рожденной под нажимом обстоятельств. Поэтому, когда сатана сказал Иисусу «бросься вниз перед всеми с крыши храма, ты останешься цел, и все пойдут за тобой», Господь ответил словами Библии, Ветхого Завета: «Не искушай Господа Бога твоего». Наконец, третье искушение — властью. Но не простой властью, а властью, построенной на жестокости, на угнетении, на унижении человеческой личности, властью, построенной на триумфе зла. Злой дух во мгновение ока показывает Христу весь мир, все царства мира сего, и говорит ему гордо: «Поклонись мне, ибо все это принадлежит мне». Да, в значительной степени он прав. И Христос в дальнейшем называл его «князем мира сего» или «князем века сего». Он властвует, и если бы Христос поклонился ему как человек, как Мессия, как Божий посланник, это бы означало прийти и возвестить истину, насаждая ее огнем и мечом. Но Господь отвергает и это искушение и говорит: «Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи». Таков завет. Склониться перед силой зла, перед насилием, означает изменить своему внутреннему призванию. И, победив до времени искусителя, как говорит евангелист, Христос спускается в долину. Об этом в Евангелии сохраняется рассказ, потому что все мы с вами также находимся перед этими проблемами. Что же такое свобода? Это вовсе не анархия, не хаос. Это возможность максимального раскрытия человеческих даров, которые заложены в нас изначально. Свобода — это ответственность человека перед Творцом. А из веры, которая лишена возможности выбрать, исчезает ответственность. Исчезает практически все.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 9 октября, Католическая Церковь чтит память святого Дионисия, епископа, и его собратьев-мучеников. В Афинах Дионисий получил классическое образование, после чего отправился в Египет изучать астрономию. В Египте он стал свидетелем солнечного затмения во время распятия Иисуса Христа. Он тогда воскликнул: «Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается». По возвращении в Афины Дионисий был избран членом Ареопага. В то время апостола Павла пригласили в Ареопаг для разъяснения нового учения. На той проповеди присутствовал и Дионисий. После принятия крещения Дионисий 3 года провел возле апостола Павла, после чего был рукоположен в епископа Афинского. В конце 60-х годов I века Дионисий посещает Рим, встречается с апостолами Петром и Павлом. После казни апостолов Дионисий вместе с пресвитером Рустиком и диаконом Элевтерием отправляются с проповедью, продолжая дело апостола Павла. В Лютеции Галлийской Дионисий вместе с собратьями претерпел мученическую смерть. Мощи священномученика Дионисия и его спутников, святых мучеников Рустика и Элевтерия, хранятся в базилике Сен-Дени на Монмартре.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 8 октября Лев XIV возглавил мессу в базилике Святого Петра по случаю начала нового учебного года в папских университетах. В своей проповеди он призвал студентов, преподавателей и исследователей видеть в учебе служение вере и истине, беречь внутреннюю свободу, не отрываться от реальной жизни и делиться полученными знаниями с теми, у кого меньше возможностей для образования. Комментируя послание апостола Павла к Галатам, Святейший Отец подчеркнул, что вера нуждается в разуме, памяти и критическом мышлении. В каждую эпоху находятся лжеучители, которые используют религиозные чувства людей в своих интересах, побуждая радикализировать отдельные стороны учения в ущерб целому – Христу и Его Евангелию. «Дорожите учебой, как служением вере и истине», – обратился папа к собравшимся. «Встреча с Христом приносит радость и воодушевление, но не отменяет необходимости размышлять, искать ответы и углублять понимание веры в свете Слова Божьего и предания Церкви. Все формы такого труда, от богословских исследований до культурного осмысления и практического воплощения христианского учения, выражают одну любовь и служат общей миссии». Папа напомнил, нужно вернуться к сердцу, с которого все начинается. Рутина, амбиции и соперничество способны постепенно лишить человека внутренней энергии, сделать его сварливым и унылым. Поэтому и студентам, и преподавателям, и исследователям важно не терять живой связи со Святым Духом. Говоря об университетской жизни, епископ Рима отметил значение дружбы, укорененности в народе Божьем и внимания к бедным. Он попросил не замыкаться в академической среде, но соединять учебу с жизнью, следуя логике воплощения. Чем дальше мы от реальности, которую принял Сын Божий, тем меньше можно сказать и понять. Полученными возможностями нужно делиться, ведь далеко не все имеют доступ к образованию. Нужно открывать двери, а не закрываться. рассуждая о технологиях и раздробленности знаний, папа процитировал свою первую энциклику. Нужна подлинная гигиена внимания, которая предполагает тишину, глубокое изучение, чтение и взвешенное обсуждение. Без этого можно потерять внутреннюю свободу. На этом пути важную роль играет богословие, призванное стать местом встречи разных областей знания. Обращаясь к студентам, приехавшим в Рим со всех континентов, Лев XIV попросил их не ограничиваться соседством в университетских аудиториях, но знакомиться, слушать друг друга, делиться опытом церковной жизни, вместе молиться и создавать узы прочной дружбы. Церковная община Рима призвана служить всей католической церкви, соединяя различные культуры и традиции, в которых Евангелие открывает свои неисчерпаемые сокровища. В конце проповеди папа призвал участников мессы беречь единство в молитве и верить новый учебный год материнскому заступничеству Девы Марии, престола премудрости, и принять Святого Духа, которого наш Небесный Отец никогда не перестает ниспосылать тем, кто просит его с сыновней верой.

течение нескольких недель, охватывающих период Рождества, римляне и паломники смогут особым образом почтить уникальную реликвию, хранящуюся в папской базилике Санта-Мария-Маджоре. Начиная с 15 октября, частицы священной колыбели временно будут выставлены за пределы ниши перед папским алтарем, где она хранится, и верные смогут созерцать святыню с близкого расстояния. Реликвия покинет свое обычное место для осуществления работ по консервации. История священной колыбели восходит к первым столетиям христианства и переплетается с историей самой базилики. Реликвия состоит из 5 тонких деревянных частиц, вырезанных из сикамора. Традиция идентифицирует их с фрагментами яслей, в которые, согласно евангельскому повествованию, Мария поместила Иисуса после рождения. Древнейшая традиция связывает прибытие этой святыни в Рим с именем святого Иеронима, который провел долгое время в Вифлееме на рубеже IV и V веков. Почитание яслей глубоко отметило литургическую традицию римской базилики, которая уже в древние времена упоминалась как «Санта Мария от Презепе», то есть «Святая Мария у яслей». В 1802 году Джузеппе Валадье спроектировал роскошный реликварий в форме колыбели, предназначенный для хранения частиц священного древа. Спустя несколько десятилетий по воле Пия IX святыня была помещена в особое монументальное пространство – конфессио. Обустроенная в начале 60-х годов XIX столетия римским архитектором Веспиньяни перед папским алтарем. Веспиньяни использовал для этого разноцветный мрамор, около 70 разновидностей, происходивших от раскопок в Риме и в Остии. Проект выставления священной колыбели связан с необходимостью замены ковчега, в который помещена святыня. Новая структура будет реализована с учетом современных критериев стабильности, надежности и контроля микроклимата. Но вмешательство не будет лишь техническим. Работы включают новый мозаичный фон ниши за священной колыбелью в виде звездного свода, призванный напоминать о рождественских небесах. Таким образом, именно необходимость работ даст беспрецедентную возможность верующим приблизиться к святыне. Она будет выставлена на одном из боковых алтарей правого нефа возле Сикстинской капеллы, что позволит посетителям базилики находиться у священной колыбели в молитвенном единении. По обычаю папской базилики Санта-Мария-Маджоре 24 декабря священная колыбель будет торжественно перенесена к папскому алтарю, где пробудет в течение всего рождественского периода. 6 января, в праздник Богоявления, она, наконец, вернется в свою историческую нишу, где ее будет ожидать новый ковчег и новый мозаичный фон. Восьмого октября Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента республики Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био, который затем встретился с госсекретарем его святейшества кардиналом Пьетро Паролином и заместителем секретаря по связям с государствами монсеньором Михеица Блажем. В ходе дружеской беседы в государственном секретариате были отмечены добрые двусторонние отношения и вклад поместной церкви в общество. Стороны обсудили экологические и продовольственные чрезвычайные ситуации, феномен миграции, различные социальные проблемы, уделив особое внимание молодежи, а также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов. Была подчеркнута важность усилий по укреплению мира и реализации проектов в области образования и развития, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Промысел Божий не ограждает нас от искушений. Мы все должны познавать искушения. Слаба и безнадежна жизнь, в которых их нет. Но, позволяя нам подвергнуться искушению, Бог не желает, чтобы мы совершили грех. Когда Бог попускает нам подвергнуться искушениям, это значит, что мы должны их преодолеть и сделаться сильнее. Исключительным примером стойкости в искушениях является сам Господь Иисус Христос. 40 дней поста, одиночества и молитвы. Казалось, что все человеческие силы уже исчерпаны, но и этого оказалось мало. К Иисусу подступает лукавый искуситель, отец лжи. О том, как Спаситель повел себя перед лицом этого испытания, размышляет известный православный библеист, историк религии и миссионер, отец Александр Мень. Христос обычно ничего не рассказывал о себе лично, и лишь немногие исключения мы находим в Евангелии. Вот таким исключением является сказание об искушении в пустыне. Это внутренний мир Христа. Кто мог рассказать об этом? Ведь он был там один. Можно предположить, что это был рассказ самого Христа. На какое-то время ему потребовалось уединение, и, можно сказать, даже по-земному, полное одиночество. И тогда с ним что-то произошло. Что-то таинственное и настолько важное для всего его служения, что он счел необходимым как-то косвенно поведать об этом ученикам. И они передают нам это в виде очень сходных сказаний у Матфея, Марка и Луки. И вот искушение первое. Оно запечатлено на картине Крамского «Христос в пустыне». Крамской признавался, что он хотел представить на этой картине человека на распутье. Но, как это часто бывает у больших мастеров, его произведение вышло за рамки того, что он задумал первоначально. И вот главный вывод. Все это относится и к нам тоже. Христос отказался привлекать к себе людей только материальными благами. Он сказал, «Не хлебом единым будет жить человек». Удивительно, что он, живя среди людей бедных, людей, материальный уровень которых не возвышался над средним, почему-то часто говорил о богатстве. Очевидно, что он имел в виду не какую-то сверхъестественную роскошь, а то, что может быть свойственно человеку на любом уровне его материального благополучия. Земное, вещистское сознание, прикованное только к материальному. Заметьте, что движение нищенствующих проповедников возникло в средние века среди бедноты. Не среди богачей появились святой Франциск Ассизский, святой Доминик и другие нищенствующие. И в России нестяжатели, монахи, которые жили в Заволжье, они тоже не были богатыми. Что же они имели в виду? Свободу. Свободу человека от рабства вещам. Это рабство может овладеть человеком в любом состоянии, независимо от того, богат ли он по общим стандартам или беден. И еще одно. В обещании материальных благ содержится элемент пропаганды, элемент игры на человеческих элементарных чувствах. И Христос не хочет, чтобы мы принимали Его истину из прагматических соображений ради чего-то. Человек, прежде всего, духовное существо. И он счастлив, когда у него открываются крылья, невидимые крылья. Привязанность к земному эти крылья подрубает, и тогда человек действительно глубоко несчастен. Второе искушение – это искушение чудом. Заметьте, что Христос не явился ни Пилату, ни Каиафе, никому из своих врагов. Ибо если бы это произошло, они бы раскаялись и признали его посланником неба. Но ведь просто из страха, а не потому, что в их душе произошел переворот. Только из страха. Такая вера ничего не стоит. Такая вера является вынужденной, вымученной, рожденной под нажимом обстоятельств. Поэтому, когда сатана сказал Иисусу «бросься вниз перед всеми с крыши храма», ты останешься цел, и все пойдут за тобой?» Господь ответил словами Библии, Ветхого Завета: «Не искушай Господа Бога твоего». Наконец, третье искушение — властью. Но не простой властью, а властью, построенной на жестокости, на угнетении, на унижении человеческой личности, властью, построенной на триумфе зла. Злой дух во мгновение ока показывает Христу весь мир, все царства мира сего, и говорит ему гордо: «Поклонись мне, ибо все это принадлежит мне». Да, в значительной степени он прав. И Христос в дальнейшем называл его «князем мира сего» или «князем века сего». Он властвует, и если бы Христос поклонился ему как человек, как Мессия, как Божий посланник, это бы означало прийти и возвестить истину, насаждая ее огнем и мечом. Но Господь отвергает и это искушение и говорит: «Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи». Таков завет. Склониться перед силой зла, перед насилием, означает изменить своему внутреннему призванию. И, победив до времени искусителя, как говорит евангелист, Христос спускается в долину. Об этом в Евангелии сохраняется рассказ, потому что все мы с вами также находимся перед этими проблемами. Что же такое свобода? Это вовсе не анархия, не хаос. Это возможность максимального раскрытия человеческих даров, которые заложены в нас изначально. Свобода — это ответственность человека перед Творцом. А из веры, которая лишена возможности выбрать, исчезает ответственность. Исчезает практически все.
0: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!